سبزی ها تا خزان یک ترانه را هست. آسیا پلیوس را بشنوه.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан Вайронкунат. Рубахони Мурдаро Шейронкунат. Мавлоно.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: не то. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не то. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не то. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «НИДО». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «НИДО» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش که حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی
4: 464 میلیون
5: 464 миллион бор як тарунару дар як шабунарус шуниданд. И натижа вобаста ба тарунаи сешунаванда дар Spotify то якуми сентябри соли равон ба хайт гирифта шудаст. Ин тарунаи би би Huawei, Karl G, Hoodline ва Русовский буд.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000 آهنگ با خوی اوریان در یک موج آسیا پلاس

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا؟ خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلاس. هر روز Я кадам бабиш. Азия плюс.
4: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Рахами телефона идорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Афгони барги хазан дар сукоти андешаманди атроф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холио Гулгула Дар Гунбади Афлак Андоз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо. Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
1: Радио Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41.
7: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме харибу туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро даршакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равонкун. Бахтадро бисанч. Байяки ассе сертификатро бо арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Онро аз даст наде.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay 11000.
4: بیش از 11000 ورزشگر چنین از شماره اشتراکچیانی بازیهای آسیای سال 2026. بازیها 19 سپتامبر در ژاپن آغاز شدند. در آنها نمایندگان 45 کشور اشتراک میکنند و برنامه 10 نوی ورزش را در بر میگیرد. تاجیکستان را در این مسابقه 107 ورزشگر از روی 22 نمودی ورزش نمایندگی میکنند. در برنامه بوکس، جودو، ورزش سبک، شناوری، گوشتین، وزنبرداری، وشو، کیبرسپورت و دیگر نمودها هستند. با ورزشگران تاجیک برور میخواهیم.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. آسیا پلاس. هر روز یک

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
5: البته پردیفین.
4: او پردیفین؟ تستر بیار.
5: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи идуна бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои идона, саҳна ва макон. 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва tiketon.tj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёмамол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо Сёмамол.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Оҳанги боғҳои Урён дар як мавҷ. Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, малыш тянется погладить кошечку или хочет обнять собаку, но иногда слишком сильно дергает за хвост или крепко прижимает к себе. Для ребенка до 5 лет это чаще всего не жестокость, а любопытство. И именно здесь взрослый может мягко научить малыша сразу двум важным вещам – сочувствию и безопасным границам. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление ребенка в доме, где есть домашние животные, это прекрасный шанс вырастить чуткого и доброго человека. Однако у деток до 5 лет еще нет врожденного понимания, что животному может быть больно или неприятно. Малыш воспринимает кота или собаку как большую живую игрушку. Задача родителей – стать переводчиком с языка животных на человеческий и выстроить четкие правила безопасности для обеих сторон. Озвучивайте чувства питомца. Говорите за животное и вместо крика «Не трогай кота!» скажите мягко. «Смотри, наш барсик прижал ушки и зажмурился. Ему сейчас страшно, и он хочет, чтобы ты его не трогал. Он хочет отдохнуть». Покажите, как именно нужно гладить животное. Возьмите ручку малыша в свою и аккуратно проведите по шерсти. Гладим вот так, аккуратно, нежно, по спинке. Вот так котику очень приятно. Включите кроху в заботу. Ведь даже двухлетний малыш может насыпать сухой корм в миску или бросить собаке мячик. И это формирует позитивную связь. Ты покормил нашего барсика, он тебе так благодарен. Какой ты молодец. И обязательно показывайте пример. Гладить нужно спокойно, не будить спящего питомца, не отбирать у него еду и не разрешать ребенку тянуть его за хвост, уши или лапы. Важно помнить, маленький ребенок еще не всегда способен контролировать импульс, поэтому границы – это не только слова, но и присмотр взрослого. Пусть забота начинается с маленького вопроса. Как ты думаешь, барсику сейчас приятно? Так развивается не только безопасное поведение, но и настоящая эмпатия. Ну а настоящий комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия Плюс.
3: Салом сомини арчманд. Мани Жанвари ҳастам ва имрӯз оид ба нушокие суҳбат мекунем, ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. Дар тӯли асрҳо чой ба қисми рӯзгор, меҳмоннавозӣ, савдо ва ҳатто санъат табдил ёфтааст. Чои чинӣ низ як навъе нест. Чои сабз, сафед, ҳаваранг ва навъҳои дигар. Мазза, бӯй ва ранги ҳар кадом чои минтақа аз навъи барг ва тарзи коркарди он вобаста аст. Аммо фарҳанги чой танҳо дар мазза нест. Дар маросими анъанавии чойдамкунӣ ҳарорати об, ظرف، مقداری برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان رو وادار میکند که شتاب نکند، بوی رو احساس کند، رنگی چای رو ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکینی شهر معاصر هر روز مراسمی مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب توفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت میکنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلس.
0: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер гармию осоиш бахар як хонадон. Фигони барго чарг дар хошияи садрангии табиат. Азия плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Ну что, друзья, радиочастоты летят во все стороны и попадают, конечно же, в ваши радиоприемники. И надеюсь, что ваши сердца тоже. Ведь мы здесь, чтобы сделать день немножко ярче, интересней и даже привлекательнее. Потому что, как бы, вторник не особо внушает доверие. Когда звучит даже само слово «вторник», уже как-то грустно на душе становится. Вот поэтому нам сегодня нужно обязательно открыть то самое второе дыхание. Здесь для этого в студии Андрей Скалов и Лола Обназарова. Всем привет, дорогие друзья!
2: Всем привет, всем потрясающего вторника желаем, и не важно, что не всегда внушает он доверие,
1: да,
2: или недоверие,
1: такое.
2: Но в любом случае,
1: вторник.
2: Друзья, хорошее настроение нам нужно, и нет, ты знаешь, рабочая неделя набирает обороты, понедельник остался позади,
1: да.
2: А это значит, что самое время настроиться на нашу волну, друзья, на волну хорошего настроения и позитива. Пусть сегодня вас ждет как можно больше улыбок и хороших новостей. Мы здесь как раз для того, чтобы сопровождать вас как минимум на протяжении ближайших трех часов, и вместе давайте попробуем сегодня открыть второе дыхание.
1: Да, именно так и сделаем, друзья. Обнимаем руками нашего эфира всех и каждого, кто находится вблизи своего любимого радиоприемника. Далеко не уходите, будьте с нами, целых три часа проведем сегодня и даже позовем еще интересных гостей сегодня в течение нашего эфира. Кстати, не только мы тут вдвоем, нам помогает наш замечательный партнер, это МДО «Фурус», дорогие друзья, микрокредитная депозитная организация, и, конечно же, если вдруг вы все-таки решили отложить свою мечту в дальний ящик, не стоит этого делать. Если не хватает на мечту, можно взять удобный и нужный кредит. 72-72, позвоните по номеру, узнайте подробности.
2: Не откладывайте, друзья, так же, как мы не откладываем прогноз погоды.
1: О,
2: он
1: да.
2: Выйдет прямо сейчас.
1: Да, но прежде, смотри, есть сообщение от Рано, быстро его прочитаем. Хорошего дня. Делайте то, что радует, и будьте с теми, с кем вам хорошо. Спасибо огромное, Рано.
2: Спасибо за сообщение. Спасибо большое, Рано. Вам потрясающего дня желаем. Спасибо, что вы с нами, за ваши теплые пожелания. Пусть они все к вам возвращаются, и вторник принесет массу всего положительного.
1: Салам алейкум, говорит Фархот. Салам алейкум, родные. У меня отличное настроение, и чего другим желаю. Всего много-много позитива и хорошего настроения. Спасибо большое.
2: Фархот, вам спасибо, и вам хорошего настроения, и побольше сегодня улыбок и положительных эмоций желаем. Поэтому будьте с нами, будьте в потрясающем расположении духа. Ну и, конечно, будем вместе открывать второе дыхание.
1: Ну а сейчас погода, и мы скоро вернемся к вам.
3: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
4: Салом шуналандагуни азиз. Ба маълумоу дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. Ҳаво дар Хурух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандаем.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
6: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 сумӣ узбекӣ 72.81 дирам, 10 рупияи Покистон 33.13 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ 63 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 34 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. Уилам Клод Филдс як андешаи ҷолиб дорад. Шахси пулдор ҳамон фақире аст, ки акнун пул дорад. Ин андешаро чӣ гуна мешавад, ки фаҳмид пул чизеро иваз ва дигар намекунад? Ё арзишҳои чун пул ва сарвату давлат аз ҳама муҳиму асосӣ нестанд? Шумо ин андешаро чӣ гуна фаҳмидед?
3: Курби Аскор дар Азия Плюс.
0: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор?
3: Модарджон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дар дисар, ё пардифен аздар дисар?
2: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунат. Баман аздар дисар, бабибият аздар ди бугумхо, ба кудакон аз шамул каши.
3: Баман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
4: Пардифен. Доруй универсалей зиди дард ва шамол каши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
7: Ну что, друзья, мы к вам вернулись, как и обещали. Да, мы здесь и не одни. Шок-контент тоже с нами. И здорово, что есть новости, которые мы можем вот так вот обсуждать, где-то посмеяться, где-то удивиться. Сегодня снова отправляемся в нашу любимую Индию. О! Жителям Мумбаи остается только удивляться, ведь на одной из станций городского метро появилась необычная новинка. Это урна, которая предназначена вовсе не для мусора и не для того, чтобы там просто вот есть что-то под руками, да, можно было там где-то оставить, выкинуть, еще что-то, как обычно это происходит. Нет, это для того, чтобы все желающие могли в нее плевать. Вот надписи, кстати, на вот этой вот самой плевательнице прямо сообщают, там есть табличка, что это первое в мире место для плевков. И также призывают людей быть очень ответственными и именно туда плевать.
8: Прикольно. Однако урна вызвала у общественности такую, знаете, неоднозначную реакцию. Многие утверждают, что плеваться в общественных местах вообще недопустимо, некультурно, скажем так. Так зачем же создавать специальное место, поощряющее такую привычку, от которой стоило бы, в принципе, вообще бы избавиться?
7: Ну, это только часть. Другая часть, да, все-таки заявили, что некоторых отучить от плевков уже, в принципе, невозможно. Так что лучше пусть они плюют в урну, чем, конечно, прям под ноги где-то на пол. Хотя неизвестно, поможет ли урна, или даже урны, ведь их должно стать
8: там,
7: больше.
8: Там, наверное, через каждые метров 10, наверное, надо устанавливать.
7: Вот я так тоже думаю. И потом взрослые люди, которые привыкли, да, честно говоря, действительно мусорить, плевать. Вот,
8: а есть еще одна пагубная привычка, которая,
7: кстати говоря,
8: которая вызывает это.
7: Индии, да, ведь очень популярны вот в соцсетях как раз-таки тем, что не очень чисто на их улицах. И вот где-то на окраине там вообще люди привыкли, ну что уж греха таить, нужду справлять прям вот рядышком где-то, да, за поворотом буквально. Да. Поэтому, честно говоря, вот проблема этого излишнего слюноотделения, мне кажется, по-другому действительно должна решаться. Вот не урной, одной единственной пока.
8: Да, наверное. Мне кажется, какие-то, знаешь, надписи нужны на асфальте специальные. А ты бы плюнул бы, если бы это было бы вот это. Знаешь, какая-то надпись такая кричащая, громкая. Сразу так, нет, нет, я не буду больше этого делать.
7: А мне кажется, и это бы не помогло. Ты знаешь, можно это сделать закрытыми глазами. Даже не обращая внимания. Да. Но, к большому сожалению, вот все эти плохие привычки, они действительно настолько сильно укореняются в людях. Если это уже взрослый человек, а не маленький ребенок, которого еще можно попытаться перевести перевоспитать, то это прям во взрослом возрасте очень сложно сделать. И здесь просто нужно взывать уже вот с раннего прям детства к моментам воспитания, к тому, чтобы велась очень жесткая прям пропаганда за чистоту на улицах и, в принципе, в общественных местах. По-другому, мне кажется, уже и не решить. Вот эта вот урна, ну, вряд ли она поможет.
8: Оригинально, конечно, придумали. Прикольно. Так, ну вот, и есть еще одно сообщение от Фархода. У них, кстати, в общественных туалетах дверей нет. Плевки — это самое, наверное, страшное, что может быть в Индии, говорит Фарход.
7: Вот мы тоже об этом подумали, Фарход.
8: Может быть и так.
7: Это действительно, наверное, не самое страшное, учитывая, что, вот, допустим, туристы рассказывают огромное количество разных историй. В соцсетях сейчас можно это увидеть. Как действительно обстоят дела в Индии, особенно если это происходит где-то на окраинах. Поэтому, да, мне кажется, гораздо страшнее могут быть ситуации. Вот была, кстати, такая ситуация моего знакомого, он поехал тоже как турист в Индию, и не успел он как раз-таки от центра буквально куда-то поехать на экскурсию, как его укусил ядовитый паук. Вот!
8: Опа.
7: И понимаешь здесь же, что действительно плевки — это не самое страшное, что может произойти с тобой в Индии.
8: Да, интересно. Ну ладно, в принципе, знаешь, потом можно же по такой аналогии дальше пойти. Урна для мусора, урна для плевков, урна для особенного мусора, урна для такого мусора. И знаешь, так ряды так мусорных баков стоят у дорог. Выбрасывайте только в нужный. Главное еще угадать. Ну ладно, дорогие друзья, пускай. Главное, чтобы все-таки действительно люди сами почувствовали эту ответственность и делали все нужно и правильно, и красиво, чтобы была культура и все остальное. Ну, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку. Прямо сейчас поставим очередной музыкальный трек в эфире «Азия Плюс», и скоро вернемся к вам.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. آهنگ باغ‌های اوریان در یک موج. آسیا پلیس.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Форус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
3: Технологика.
4: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
5: Технологика, друзья, она с вами, она здесь. И вот вопрос такой вам, друзья, скажите, бывало ли такое, что вы сидите вы на своем рабочем месте, на совещании или работаете за компьютером, вдруг голова становится ну просто максимально тяжелой, мысли путаются, а такой единственный выживший инстинкт – это непреодолимое желание зевнуть во весь рот прям. Поздравляем, друзья, если такое бывало, вы попали в плен углекислого газа. Ну да, когда кислорода не хватает, наш мозг все-таки ищет вот эту долю прилив кислорода, чтобы мы могли, как говорится, нормально дышать. Да, и чтобы мозг тоже мог нормально функционировать, уважаемые друзья. Ну и вот, раньше с этой проблемой боролись радикально. В 19 веке, допустим, шахтеры брали с собой под землю в клетку живую птицу, канарейку. Эти птицы невероятно чувствительны газам. Если канарейка замолчала или, не дай бог, падала, шахтеры понимали, пора сваливать оттуда.
6: Да. Вот бедная канарейка была...
5: А вот как
6: была...
5: быть с офисом? Вот, когда да. пора сваливать отсюда?
6: Бедная канарейка была, да, как и такое, вот подопытное, получается,
5: ну
6: животное,
5: да,
6: и вот на нее ориентировались. Но, к счастью, защитники животных теперь могут спать уже спокойно в нашем веке, в веке технологий. Все это, конечно, переосмыслили. И вот появился такой вот умный монитор CO2 в виде канарейки от датского стартапа Birdie. Ну, то есть птица, Birdie — это такая птичка, получается. Главный офис бренда находится в Копенгагене, а сам продукт позиционируется как сочетание заботы о здоровье, скандинавского хорошо. Дизайна и заботы об экологии. Ага. Так как корпус птички изготавливается из переработанного пластика.
5: А, понятно. Так, это реально птичка? Угу. Реально? Ну-ка, пластиковая, пластмассовая, да. как я понимаю. Но она хоть что-то поет, говорит, сигналки
6: вот
5: передает.
6: Вот рассказывай, рассказывай.
5: Сейчас расскажем. Этот гаджет выглядит как такая стильная, минималистичная птичка на жердочке. Никаких скучных цифр на экране, которые все равно никто не понимает. Птица работает как индикатор вашего здоровья. Когда воздух в комнате свежий, канарейка бодра, весела и буквально свистит от счастья. Но как только углекислый газ превышает норму, птица в прямом смысле падает в обморок, друзья. Она переворачивается на жердочке лапками вверх. И вот подсветка меняется на тревожный цвет. А еще, наверное, такая сигнализация включается.
6: Нет, сигнализации там нет.
5: Покидайте помещение немедленно.
6: Происходило, но на самом деле я посмотрела фотографии.
5: Danger, danger!
6: Да, danger, danger.
5: Warning, warning!
6: Там есть несколько цветов, они все очень яркие в оригинале. Допустим, это яркая желтая или такая голубоватая птичка. И она действительно такая, знаешь, очень красивая, стильненькая. А вот, видимо, когда уже там уровень углекислого газа превышает норму допустимую какую-то, то там, да, меняется ее цвет, она темнеет само собой. И вот как рыбки, знаешь, бедные всплывают, когда вот все уже...
5: Вверх пузом.
6: Да, вверх пузом. И вот здесь такая же ситуация. Она просто переворачивается.
5: Понятно.
6: Вот как-то так она устроена. И сразу понимаешь, что все, если у птицы ножки кверху, то так недолго и самому нужно уже что-то предпринимать.
5: Кстати, такой гаджет стоит дороже обычных датчиков, так как позиционируется как интерьерный арт-объект. И, конечно, он из проработанного пластика. с точным швейцарским сенсором. Ну вот стандартные цвета версии, это желтый, голубой, бежевый, продаются за $200. Кстати, есть премиальная еще версия, и деревянная, обойдется уже в $250,
6: понятно,
5: друзья.
6: Ну понятно, премиальная, ну, чуть дороже. Вот, да. Но вообще говорят, что это прям идеальный гаджет для офиса, знаешь, вот в его защиту. Потому что больше не нужно уже спорить с коллегами, кому-то душно, кому-то
5: вот,
6: нет.
5: Птички даже плохо.
6: Вот. Птица упала, все, аргументы не принимаются.
5: Птичку
6: все
5: жалко.
6: Окна настежь. Именно, можно прям так и кричать. И вот это, пожалуй, единственный случай, когда такая смерть, в кавычках, питомца на рабочем столе, получается, это не трагедия все-таки, а вот такой вот уже не очень прозрачный намек, что пора все-таки проветривать. Вот.
5: А если кто-то из коллег просто обувь снимет, она улетит?
6: Я не знаю, что произойдет.
5: Такая есть функция. Улетела, чтобы выжить.
6: Мне кажется, скандинавские инженеры об этом не думали. У них, видимо, с обувью нет таких проблем. Там все немного по-другому. Ну, хватит, да, я понимаю. Нет,
5: я думаю, что просто, если кто-то и снимет обувь, я думаю, что канарейка просто вызовет специальные службы.
6: Ну, там, может быть, вот
5: сразу
6: этот сигнал
5: все-таки вызов
6: будет,
5: специальной службы.
6: Да, знаешь, про который ты говорил в начале.
5: Придут люди такие в костюмах, дезинфекция, друзья.
6: Ну, слушай, вот про эту тему прям очень много можно говорить. Зачем ты начал? Я вот тоже сразу вспоминаю, что не только ног дело касается, а в принципе, вот ты знаешь, как там говорилось, что животные там чувствуют кровь на расстоянии каких-то метров, акулы прям до километра, а вот многие люди прям не чувствуют, что им нужно воспользоваться дезодорантом и мылом.
5: Кстати,
6: вот, к сожалению. А в общественном транспорте у нас тоже, к большому сожалению, все еще это чувствуется, бывает прям очень сильно.
5: Там птичке будет очень плохо.
6: Тут прям, мне кажется, ни одна птичка не выживет. Не то, что плохо, лучше вообще таких экспериментов не ставить.
5: Датчик сломался, птичка улетела, просто не выдержала. Да, дорогие друзья, ну ладно, интересная концепция. Кстати, ой, да, вот обычно, если смотреть какой-то датчик, он реально какой-то скучный, просто висит на стене, какая-то штука-дрюка, мигает лампочка. Ну, если даже взять просто обычную пожарную сигнализацию, да, ну, максимально скучно это выглядит. Ну, полезно, важно, но скучно.
6: Конечно.
5: А тут прям на жердочке птичка сидит, может, даже что-то поет, щебечет что-то, когда у них хорошее настроение, когда воздух хороший в офисе.
6: Угу,
5: ну, а свежий. Когда плохо, вверху лапками, да, вот сразу понятно, что тут
6: птичку,
5: не то.
6: Птичку, конечно, жалко, но, честно говоря, жалко. Себя тоже нужно беречь, видимо, поэтому вот все-таки такие гаджеты появляются.
5: О, да, дорогие друзья. А тут, мне кажется, только два варианта. Или реально проветривать помещение, или все-таки установить вентиляцию правильную. И тогда все будет замечательно и хорошо. Ну ладно, дорогие друзья, прикольное изобретение. Даже, знаешь, даже какое-то полезное, слушай.
6: Я
5: даже
6: согласна.
5: За бесполезность
6: отчасти
5: оно просто выглядит очень необычно. Вот для меня, вот, по крайней мере. Арт-объект.
6: Вот, самое неприглядное здесь цена, конечно.
5: Ну
6: вот,
5: да,
6: на мой
5: 200
6: взгляд,
5: долларов,
6: да?
5: 250 долларов.
6: Если, в принципе, это было
5: дороговато.
6: Бы дешевле, то, в принципе, ничего, да, плохого в этом нет. Можно специально
5: ты знаешь,
6: покупать
5: этот,
6: и где-то в офисе.
5: Ты знаешь,
6: да?
5: Надо все-таки разрабатывать и дорабатывать эту идею до конца. Я вот считаю, что птичка на жердочке — это замечательно, но надо еще, знаешь, сделать специальную special-версию. Special.
6: Так, так.
5: Что за фабрик, что за details? Я уже начал говорить, видите, как интересно. Специальную версию орла. И представь, есть какой-то коллега, он взлетает с жердочки, клюет и обратно возвращается.
6: Я думала, ты скажешь, обувь надевает обратно.
5: Нет, это какой-то мой странный, конечно, эксперимент по надеванию обуви.
6: Давай без орлов пока.
5: Ты такой хороший, орел. Так тюкнул один раз в голову, так одень обувь, все, понял.
6: Тут много вариантов. Ты знаешь, вот с орлом-то он и унести может, если что.
5: Да, если коллега не очень крупный.
6: На свежий воздух.
5: Скажем так. Чтобы проветриться, да? Ну да, тоже идея хорошая. Ну ладно, дорогие друзья, фантазия до добра не доведет, чувствую. А швейцарские коллеги, которые все это разработали, нам денег явно не заплатят. Нам за это не платили.
6: Да, поэтому да, давай заканчивать фантазировать уже.
5: Да,
6: тем более,
5: кстати,
6: что
5: да.
6: У нас вот реклама торопится.
5: О,
6: уже.
5: Да, конечно. Слушаем рекламу, друзья, мы возвращаемся уже в следующем часе.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
7: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بطب امهیچ مزمون بهز لبستن نمی آید خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلاس

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Всем привет, дорогие друзья! Мы снова с вами, мы снова здесь, мы снова в этих замечательных микрофонах, чтобы пожелать вам приятного дня. Аппетита тоже приятного, почему бы и нет, время обеднее уже, и я надеюсь, что вы уже собрались или уже отправились, чтобы вкусно отобедать. Ну и, естественно, обсудить самые интересные новости с коллегами. Ну а мы, друзья, продолжаем открывать второе дыхание вместе с вами, заряжать вас, бодрить, тормошить. Мы все это любим и умеем, и иногда даже практикуем. Ну и в целом, друзья, всем привет, здесь студия Андрей Соколов и Лола Абназарова.
2: Всем привет! Всем потрясающего вторника желаем, друзья, хорошего-прихорошего настроения и новостей тоже сегодня только хороших и улыбок теплых сегодня. Вот, кстати, в такую не особо понятную погоду это очень даже актуально.
1: Сегодня максимально непонятно, как люди одеваются. Кто-то идет в куртке, кто-то в одной футболке. Вот максимально странно.
2: Поэтому ответственнее нужно быть. Друзья, когда вы ходите на улицу, вот думайте о том, что вот глядя на вас, человек из окна может думать о том, как же ему сегодня одеться. 100%. Поэтому, да, подходите ответственнее к этому моменту, обязательно одеваемся по погоде. Ну и да, друзья, согреваем друг друга теплыми словами и улыбками.
1: Да, знаешь, обидно сегодня было. Я с утра так выглядываю из окна, и идет парень такой в одной футболке, думаю, ага, все хорошо, сейчас пойду тоже одену футболочку и пойду гулять. Выхожу, что-то как-то зябко. Mm-hmm. Пошел, переоделся, mm-hmm, и вышел в рубашке с длинным рукавом.
2: Обманул тебя тот самый, да, человек.
1: Да, реально, частенько такой бывает. Сегодня, друзья, 6 октября на календаре, а это означает то, что мы готовы рассказать, какие праздники сегодня уже можно отметить. Да.
2: Да, мы это любим делать, тем более, что праздники украшают каждый
1: наш день. Ты любишь чеснок, Лова?
2: Вот тут, ты знаешь, как посмотреть. Чеснок, в принципе, я против него ничего плохого не имею.
1: А я люблю
2: чеснок. И если он добавляется, да, куда-то по вкусу, вот я тоже всегда за. Но вот есть в прикуску, как некоторые люди, вот ты знаешь, прям могут,
1: есть,
2: я знаю,
1: такое,
2: есть,
1: конечно,
2: там,
1: есть,
2: там
1: есть,
2: головка
1: есть
2: чеснока, так я
1: ты,
2: нет.
1: Ты знаешь, как меня все-таки привили любовь к чесноку? Это очень интересная история. И вот ты знаешь, меня папа отправлял обычно в магазин и говорит, иди, короче, купи, даже не магазин, а хлебзавод рядом с нами был. Uh-huh. Иди, значит, туда, купи две буханочки свежайшего, горячего хлебушка. Uh-huh. Я приносил все это, и мой отец так нарезал эти корочки и просто натирал их чесночком. Вот так вот, друзья. Uh-huh. Даже ничего туда ни сверху хлебушка не ложили. Просто натираешь чесночком горбушечку свежего хлеба. Ароматного, свежего, горячего, еще теплого даже. И он хрустит аж у тебя во рту. И вот этот запах чеснока, это просто не передать словами.
2: Я с тобой согласна.
1: И вот так меня вообще папа сказал, подсадил на этот чеснок. И, в общем, я теперь тоже его так вот люблю.
2: Я тоже, в принципе, употребляю с детства, потому что... Потому что хотел сказать.
1: Я так делаю, когда нахожусь в общественном транспорте, чтобы место не уступались.
2: Да, я уже знаю твои вот эти лайфхаки, конечно. Но, ты знаешь, это действительно очень полезно. И так как во мне тоже есть немножечко украинской крови, вот с детства, например, у нас очень вкусно в семье готовят борщ. Такой вот, знаешь, прям украинский, настоящий.
1: О, красота.
2: И вот как раз-таки, что касается вот этого самого хлебушка с чесноком, там тоже всегда вот у нас на столе это было. И вот любовь как бы тоже получается
1: здесь прививается. Умею, практикую, люблю.
2: Да. Но, опять же, вот когда это как приправка, когда это действительно очень вот к столу, и там прям, ты знаешь, когда ты это ешь, вот они так дополняют друг друга. Борщ, это чесночок.
1: Борщ и чеснок.
2: То да. Это а да. Вот когда, я же говорю, идеальное прям с любым супчиком, с любым блюдом, вот есть просто знакомые у меня, честно говоря, знакомые, которые едят вот так в прикуску.
1: Ну, они борются с простудой.
2: Тут я немножко не понимаю.
1: Борьба с простудами. С ОРВИ.
2: ОРВИ. Возможно. Я, честно говоря, ноль осуждения вообще. Ноль, 100% понимания, но сама я так не делаю.
1: Хорошо. Ну, в общем, любители чесночка, у вас сегодня свой профессиональный праздник, и меня тоже. Еще сегодня Всемирный день охраны место обитания. Ну, это, конечно, связано с природой, уважаемые друзья, и с животными, которые обитают на определенных территориях. Конечно, всегда приятно, знаешь, наблюдать, когда животные находятся даже не в зоопарке, а в клетке где-то, а вот где-то на просторах, и где свободно дышится, где можно прямо здесь, знаешь, почувствовать вот настоящий вкус природы, жизни.
2: Я с тобой
1: обожаю.
2: Полностью согласна.
1: Вот, мне очень нравятся вот питомники, которые просто вот огромных размеров, и вот однажды я был в таком питомнике, это, конечно же, же оленеферма в Каратаге, где вот на огромной территории вот эти вот олени резвятся, бегают, кричат.
2: Есть еще такие действительно места. И красивые заповедные места есть, кстати говоря, да, которые прям действительно очень приятно посещать. Но на самом деле, друзья, действительно, на Земле уже практически нет вообще природных территорий, мест, где бы вот...
1: Где не стопал нога человека.
2: Вот, влияние, при том частенько негативного влияния человека. Поэтому оно обычно действительно, это самое влияние, отрицательно, ну, с точки зрения, как минимум, вот этой экологии. Поэтому праздник именно, конечно же, призывает нас все-таки относиться более ответственно к тому, что нам так щедро подарила природа.
1: Да. И еще сегодня есть какой-то безбашенный странный праздник, день весенний на люстре. Ну, в детстве мы такое практиковали, пока люстра не падала с потолка.
2: Вот, главное, чтобы, да,
1: было дело,
2: очень...
1: было.
2: Там закреплено хорошо.
1: Да. Оказывается, вес все-таки уже, вот знаешь, там где-то 6-летнего, 7-летнего ребенка люстра выдержать не может. Знаешь, это проверено.
2: А ты знаешь, что
1: проверял,
2: я хочу сказать?
1: Лично.
2: Вот, молодец. Да. Вот мальчики, конечно, успели. Я, например, в своем детстве не успела проверить люстру, но мне всегда казалось, что это очень весело. Это правда, когда я была ребенком. И я вот все смотрела на эти люстры. Конечно же, вот те, которые висят у нас в квартирах, они доверия не вызывают. И что ты думаешь? Как-то у меня появилась такая идея. А что было бы, если бы вот пойти в этот театр, а там люстра так люстра.
1: Вау,
2: и прям
1: красота.
2: Вот именно там. На
1: повисеть
2: этой
1: так
2: самой...
1: повисеть.
2: Да, конечно.
1: Да. Высоты не боишься?
2: Прям прокатись. Нет, ты знаешь, у меня никакой фобии нет.
1: Нет в этом
2: поэтому,
1: плане.
2: Поэтому, да, я бы, наверное, с удовольствием.
1: Как такой тарзан такой, который прыгает по люстрам. Да, интересно, конечно.
2: Ну, у всех детей, мне кажется, была вот какая-то похожая, пусть если не такая, но похожая мечта.
1: Да, конечно, дорогие друзья. Ну что, вот такие день героинь, дорогие друзья.
2: Георгин вообще-то, Андрей.
1: Ой, да что ж такое, Георгин, ой.
2: Да,
1: ну, какой-то героиня сегодня день какой-то.
2: Цветов.
1: Кстати, подожди, вот ты знаешь, осень сейчас, да, и такое разнообразие красивых цветов сейчас. Ну, георгины, видимо, все-таки осенние цветы, как и астры.
2: Конечно,
1: пионы, кстати говоря, очень сейчас. Сейчас красивый рынок цветов. Я сейчас намекаю, уважаемые мужчины, можно сегодня просто так проходить мимо цветочного и купить небольшой букетик.
2: И не проходить просто. Вот с этой
1: купить небольшой букетик,
2: а
1: я сказал.
2: Можно проходить,
1: проходить купить.
2: А можно, можно даже, да, не проходить, можно заходить, даже нужно.
1: Да, и обязательно подарить даме своего сердца небольшой букет цветов.
2: Вообще,
1: мне кажется,
2: вот
1: без
2: эти...
1: повода это очень красиво и всегда приятно.
2: Согласна. Вообще вот эти георгины, про которые мы стали говорить, они не то, что прям осень, просто отличительная черта у этих цветов, что они до самых заморозков, знаешь, вот до самых прям первых, вот они цветут, они действительно радуют. И, кстати, на языке цветов георгин означает элегантность, внутреннюю силу и процветание.
1: Вот так вот, дарить цветы, и все, и процветание тоже у вас будет. И вот еще, дорогие друзья, вот Фархот Бешт, я уже пообедал. Всем обедающим приятного аппетита. Я уже вот с ветровочки хожу. Старость как-никак продует еще. Ну, да, это само собой.
2: Да нет, да нет, что значит да?
1: Ну да,
2: Фархот,
1: да.
2: Вот этот
1: пояс на пояснице тебе ничем не говорит, в котором я сегодня пришел, чтобы не продуло.
2: Да, давай подтяни свои наколенники из верблюжьей
1: шерсти. Не надо, там с начесом, там должно быть тоже тепло. Понимаете
2: вот,
1: ли?
2: Вот, Фархот, зачем вы так, а? Вот опять эти наши любимые стариковские разговоры.
1: Там наколенники с интеразгелем. Интеразгель вообще для чего? Это по-другому. Фастом, да, точно.
2: Вот так мы потом проводим свое время вне эфира. Спасибо вам большое, Фархот. Есть нам теперь о чем поговорить, благодаря вам. Вспомнили тут зачем-то.
1: Я сейчас ей все расскажу про хруст в своих коленках. Она все об этом будет знать.
2: А мне хочется это слушать, потому что и так я, честно говоря, слушаю, вы.
1: Ты работаешь со мной? Работаешь, терпи. Вот так вот, дорогие друзья. Куда и деваться еще? Тем более у нас сейчас будет и курс валют, и реклама, и другие рубрики. О, как я выговорюсь.
2: Спасибо, подготовил меня.
1: А вот у Фархот тоже пояс есть. Так что да, вот так вот. У каждого мужчины после 40 появляется такой пояс на пояснице, чтобы не продуло.
2: Ну, все ладно, правильно. Не у всех. У некоторых там кто-то черный может, наверное, похвастать поясом. Не знаю, еще каким-то.
1: Ну, если давно не стирать, то да.
2: Нет, не в плане что? Не стирать, а в плане спорта я имею в виду.
1: Спорта,
2: вот про тот самый, который спину бережет. Ну да ладно, это тоже неплохо.
1: Береженого Бог бережет. Как говорится, спину тоже бережет от сквозняков. Да. Ладно, дорогие друзья, давайте, ладно, от старческих наших отойдем сейчас все-таки от этих наших проблем и будней и сделаем останок в виде курса валюты и рекламы. И вернемся совсем скоро к вам, друзья.
3: Курби Аскор, дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 суми узбекӣ 72.81 дирам, 10 рупияи Покистон 33.13 дирам, 1 манати туркмани 2 сомонаи 63 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонаи 34 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. Уилам Клод Филдс як андешаи ҷолиб дорад. Шахси пулдор ҳамон фақире аст, ки акнун пул дорад. این اندیشه را چگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چگونه فهمیدید؟
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
7: Ох, че хубки багор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
8: Ором, азизам. И лоджаш хаст. Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яне?
8: Хамаги дар давоми 30 дахиха тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
8: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
10: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
11: А сабзиго то хазон, як таро на рогаст. Азия Плюс робишунаво.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
2: Но это не точно.
3: Да, пускай у нас обязательно будет точка, на которую всегда можно опереться. Ну что, на что сегодня будем опираться?
4: Ой, не опираться, а, наверное, будем все-таки отталкиваться. Да, потому что сегодня у нас, знаешь, такой интересный эффект, но называется он эффект негативности или предвзятость негативности, его еще называют так. Ну вот смотрите, если вы замечали такую странную вещь, когда вот начальник на работе весь день вас хвалит, коллеги вам делают комплименты, кто-то вам даже там улыбается, но вот какой-то незнакомый человек в автобусе вам буркнул гадость, там, не знаю, наступил на ногу, и вуаля, вот весь этот день получается насмарку, и перед сном вы прокручиваете в голове именно вот эти несколько злых слов этого самого человека, вообще незнакомого вам. И зачем? Зачем вы это делаете, непонятно. Вот потому что наш мозг почему-то несправедлив. И почему мы годами помним обидную какую-то фразу еще школьной учительницы, но напрочь забываем просто сотни добрых слов в свой адрес. Сегодня как раз и поговорим, почему мы вот так вот запрограммированы на негатив.
3: Максимально странно, почему мы годами помним обидную фразу, действительно, вот школьным учителям или ребят, которые нас, знаете, еще вот так вот как-то булили, да, как сейчас принято говорить в школе, ну, всякое бывало. Сегодня разберемся, почему мы запрограммированы именно так. Этот феномен есть научное название «эффект негативности» или «предвзятость негативности». А виноваты в этом не вы, а эволюция, друзья. Представьте вашего далекого предка, если он не заметил прекрасный цветок или проспал похвалу вождя, ничего страшного не произошло. Но если он не заметил шорох в кустах, где прятался саблезубый тигр, этот предок просто бы не выжил, и вас бы тоже не было. Наш мозг развивается в условиях постоянной опасности, чтобы спасти нас и нашу жизнь. Эволюция настроена, и вот его как такую некую липучку для плохих новостей и телефон для хороших. Вот как-то так, уважаемые друзья. То есть, получается, негативная информация сохраняется в подкорке, чтобы потом, когда с вами это случится, вы были к этому готовы. То есть, когда в следующий раз в кустах зашуршит, вы уже будете, на всякий случай, возьмете дубинку или копье, чтобы отразить атаку саблезубого тигра.
4: Да, мне кажется, просто, чтобы мы были готовы, действительно. Да. Вот, кстати, интересный факт. Нейробиологи доказали, что мозг реагирует на негативные стимулы гораздо интенсивнее и быстрее. Нам требуется всего 0,1 доля секунды, чтобы заметить угрозу или какое-то оскорбление. А вот чтобы зафиксировать и запомнить какое-то приятное событие, нашему мозгу нужно удерживать на нем фокус и как минимум 20 секунд. Плохое записывается в память просто автоматически, а вот хорошее нужно буквально нам самим втирать в свое подсознание.
3: Очень странно. Ну и 3 рабочих совета на каждый день. Раз уж природа сыграла с нами такую злую шутку, давайте учиться перенастраивать свой внутренний навигатор. Вот 3 простых шага, которые вам помогут это сделать. Ну, первое. Правило 20 секунд. Когда вас похвалили, не отмахивайтесь привычно. Ой, да ладно, да ничего особенного. Замрите на 20 секунд. Страды, конечно. Почувствуйте это тепло, порадуйтесь, сознательно покупайтесь в этой похвале. Скажите, я ж какой же, я ж хороший, я ж заслужил.
4: Вот, и ничего не странно, наоборот, хорошо, нужно прям прочувствовать.
3: Дайте мозгу время перенести этот момент из такой кратковременной памяти в долгосрочную память, чтобы вот на всю жизнь запомнилось, как вас хвалили.
4: Это же здорово. Еще, друзья, вот один хороший совет, это такой некий вечерний баланс. Когда негативные эмоции весят больше, ученые подсчитали, чтобы перекрыть одну какую-то обиду или неудачу, нужно получить как минимум 3 позитивных впечатления. Вот поэтому они советуют нам вечером перед сном вспомнить как минимум 3 хорошие вещи, которые с вами случились за ваш день. Даже если это самые мелкие какие-то вещи, вроде просто вот вкусного кофе, который вы смогли или успели выпить. Это здорово. А мне кажется, если каждый постарается, то гораздо больше найдет хороших вещей, которые происходят за день.
3: Вот наступил вам кто-то на ногу, а вы сразу 3 вещи вспомните. Не того человека, который вам это сделал, даже не извинился. А вот вспомните, наоборот, 3 классные штуки, которые произошли за день. Может быть, вкусный обед сейчас был просто потрясающий. Может, классно с коллегами поговорили, пообщались.
4: Конечно. Встретили может быть, друга.
3: Да, тоже, встретили друга, которого давно не видели.
4: Да даже успели, не знаю, на автобус бывает. Это и то замечательная вещь.
3: А они бежали 3 километра за ним. Так, метод шорох в кустах, друзья. Есть еще один метод, третий, да. Как только поймаете себя на том, что 3 часа крутите в голове, что-то резкое слово, скажите себе мысленно. Так, стоп. Мой мозг прост. Он ищет саблезубого тигра.
4: Того самого,
3: но
4: да.
3: Тигра нет. Мне нечего бояться. Мне ничто не угрожает. Это помогает переключить мозг из режима паники в режим логики.
4: Вот, друзья, поэтому помните, то, что мы замечаем плохое, это, в принципе, нормальная работа нашей внутренней системы безопасности. Но то, останемся ли мы в этой самой обиде жить, зависит, конечно, уже только от нас. Поэтому фокусируйтесь на хорошем сознательно, ведь вы этого точно достойны.
3: Абсолютно достойны, мне кажется. Я думаю, что парочка классных моментов обязательно за этот день произошла. Вечерочком обязательно вспомните. Ну, а мы делаем останок в виде, да, друзья, мир в цифрах. Это наша постоянная рубрика. И другие музыкальные рубрики тоже торопятся в эфир «Азия Плюс». Мы чуть позже к вам присоединимся.
0: Улами дакик. Шарики Олами Дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдӣ ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 96.
5: 96 парвоз, мушаки электронни ширкати амрикои Rocket Lab то имрӯз ҳамин миқдор моҳвораро ба кайҳон баровардааст. 19 сентябри соли 2026 Rocket Lab 96-умин парвози мушаки электронро анҷом дод. Мушак аз пойгоҳи кайҳонии ширкат дар Зеландияи Нав парвоз карда. Моҳвораи Strexy ширкати ҷопонии SunSpace-ро ба мадор баровард. Ин ҳамчунин 17-умин парвози Rocket Lab аз аввали соли 2026 буд. Моҳвора дар баландии 572 км аз сатҳи замин ҷойгир карда шуд.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Шарики бахши оҳанги Истиқлол, Нури Зулол.

0: شرکتی آبیزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Мазаҳои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Иксел ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджи ро интизор. زور باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от НДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
10: Ты видела этот фильм?
11: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
10: Стоп, не говори дальше.
12: Осторожно, спойлер.
11: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
13: Ну вот. Да, тут Лола, знаете, заинтриговала меня очередной интересной картиной.
14: Да, теперь у нас будет действительно и такой обзор, и спойлер настоящий, друзья. Да, потому что буквально на днях уже 9 октября выходит вот замечательный фильм, уже стриминг Netflix его запускает, выпускает. И это один из самых ожидаемых криминальных триллеров осени. Это фильм «Животные». И да, друзья, вот сразу спойлер, никаких пушистых зверей там не будет. Нет, настоящие хищники в этом фильме – люди.
13: Да. Да, сюжет бьет под дых с первых буквально минут. Ну, представьте, Лос-Анджелес, разгар, такой вот предвыборной гонки. Успешный кандидат им в мэры Марк Кимбл, роль которого исполнил сам Бен Аффлек, возвращается домой и узнает, что его сын похищен. Преступники требуют просто огромную сумму выкупа. В полицию идти нельзя. Это мгновенно уничтожит политическую карьеру. Но вот незадача. Все семейные миллионы уже спущены на предвыборную агитацию. У родителей есть всего несколько часов, чтобы все-таки достать те самые деньги. Пытаясь найти кэш, супруги начинают вытаскивать из шкафов такие грязные скелеты, что похищение ребенка покажется просто цветочками. Измены, теневые сделки и ложь, конечно же. Маски будут сорваны просто со всех. Ну, интрига.
14: Ну, как тебе, согласись?
13: Неплохой коктейльчик.
14: Да. Вот у нас, кстати, еще есть несколько эксклюзивных фактов прям со съемочной площадки.
13: Нам
14: вот,
13: лично сообщили, да?
14: Нам лично, конечно. Да, само собой. Следим за событиями. Вот смотри, факт первый. Вообще, изначально Аффлек не планировал сниматься в этом фильме сам. Режиссер видел в главной роли своего лучшего друга и, конечно, отличного актера Мэтта Дэймона. А роль жены должна была сыграть бывшая супруга самого Бена, Дженнифер Гарнер, тоже замечательная актриса. Аффлек признался, что было бы просто удобно, даже логистически, вместе сидеть с детьми в перерывах между сценами, конечно. Да. Но вот Дэймон улетел на другие съемки, с ним не
13: даже
14: сложилось.
13: Даже знаю, какие.
14: Да, проект экстренно переписали, ну а на роль супруги взяли блистательную Кэрри Вашингтон из сериала «Скандал». И получилось очень даже круто.
13: Да, неплохо. Все-таки сейчас локти кусает. Я думаю, Мэтт Дэймон, зачем я снялся в этой Одиссее?
14: Думаешь, так?
13: Ну, думаю, да. Ну и факт второй. Скандал из-за искусственного интеллекта. Фильм «Животные» оказался в центре бурных обсуждений в Голливуде. Бен Аффлек официально признался, что при создании фильма активно пользовался искусственным интеллектом.
14: А кто так не делает сейчас?
13: По-моему, все. Кинокомпания Аффлека и Дэймона инвестировала огромные деньги в искусственные технологии, искусственный интеллект и технологии, связанные с этим. Правда, Бен сразу успокоил критиков. Нейросеть не писала сценарий, а лишь обрабатывала отснятый материал. В каких именно сценах спрятан искусственный интеллект, режиссеры держат, конечно, все в секрете, как заправский фокусник. Ну и ладно, использовал, да использовал. Ну, в чем бы и нет. И сейчас, если в принципе, да, очень даже хорошо экономит время и деньги.
14: Вот, если да, это так грамотно просто сделано, я думаю, ничего плохого там нет. Ну и вот третий еще интересный факт, друзья, такой некий флешбэк от фильма «Исчезнувшая». Потому что критики, которые уже успели посмотреть закрытые, да, превью, в один голос заявляют, что вот по атмосфере и вот этому психологическому накалу «Животные» — это вот прям прямой наследник культового триллера Дэвида Финчера «Исчезнувшая».
13: Надо вопрос, кстати, тех самых актеров собрать и сделать «Исчезнувшая 2».
14: Если не смотрели, да, «Исчезнувшая» — действительно отличный фильм. И там тоже в главной роли Бен Аффлек, поэтому посмотрите тоже.
13: И актриса там потрясающая.
14: И актриса потрясающая. И вот там...
13: А имя ее не помню.
14: Молодец. Спасибо. Спасибо тебе большое. Но я хотела сказать, друзья, что вот снова Аффлек, это снова семейные тайны, это снова абсолютное недоверие уже вот семейное, да, между мужем и женой. Действительно, что-то такое, видимо, прослеживается.
13: Да, ну, в общем, запасаемся попкорном как можно больше, берем пару мешков. Да, захватывающий неонуар. Джиллиан Андерсон и Стивен Йон в ролях, также вместе с Беном Аффлеком, который пытается не сойти с ума в кадре. В общем, ищите обязательно фильм «Животные» на Netflix. Уже буквально, получается, он уже вышел, как я понял.
14: Нет, он 9 числа выходит. Да, вот совсем
13: прошу прощения,
14: скоро.
13: В эту пятницу, получается, выходит уже.
14: Да.
13: Но, правда, я думаю, что русского перевода пока там нет, как такового. Но я думаю, со временем появится.
14: Не знаю.
13: Хотя кто знает. Хотя кто
14: Мне
13: знает.
14: Кажется, частенько сейчас уже все заранее готовят. Вот, поэтому не знаю. Но ты знаешь, я единственное знаю, что все равно, несмотря на то, что не удалось своего лучшего друга, да, как бы отправить, привлечь в этот самый фильм, несмотря на то, что свою супругу бывшую не смог бы нафиг.
13: Ну, мы Дэймон вообще, знаешь, такой молодец. Я на Одиссее, все, пока.
14: Да,
13: вот
14: он везде
13: так, до свидания.
14: Успевает, конечно, наверняка. И у Дженнифер Гарнер были какие-то тоже
13: Ой,
14: планы,
13: я не
14: кроме
13: могу,
14: того, чтобы
13: мне надо еще за эти ногти сделать, я сказала
14: да, нет,
13: Дженнифер
14: ей
13: Гарден.
14: Вообще-то, знаешь, семьей нужно успеть проводить время с детками, поэтому, да, мне кажется, там свои какие-то...
13: Семья, дети,
14: Но смотри,
13: понятно.
14: Джиллиан да. Андерсон, отличная
13: так.
14: актриса.
13: Не сомневаюсь.
14: Потрясающая. Вот Кэрри Вашингтон, опять же, я, например, помню ее по фильмам «Джанго освобожденный», да, вот тоже «Фантастическая четверка», по-моему, если не ошибаюсь, но какой-то вот такой фантастический фильм, опять же, она там играла. Очень тоже классный актерский состав получается. Я вот, например,
13: не
14: да, сомневаюсь. С удовольствием посмотрю.
13: Не сомневаюсь. В общем, удачи вот этому замечательному дуэту Аффлека и Дэймона, потому что они всегда вот вдвоем с самого,
14: возможно, да.
13: самого практически раннего зарождения их карьеры, они всегда идут рука об руку, молодцы, большие.
14: Возможно, следующий проект, да, я хотел сказать, уже будет тоже какой-то
13: совместный.
14: Ну,
13: слушай, мы смотрели же вроде, я смотрел боевик, который не сняли вдвоем, я забыл, прошу прощения, друзья, забыл название. «Большой куш», по-моему, если не ошибаюсь. Что-то такое. И ты знаешь, они большие молодцы. Прям фильм держится в напряжении прямо от начала и до конца. Прям вот, и в этом году, кстати, он тоже вышел на платформе Netflix.
14: Здорово.
13: Так что большие
14: ну, а
13: молодцы.
14: Что, профессионалы, да, своего дела молодцы. Что касается фильмов, друзья, смотрите. Хорошее кино, кстати, это действительно один из самых ожидаемых фильмов осени. Mm-hmm. И еще один, про который мы с тобой тоже говорили, который называется, по-моему, «Кит». «Во тьме глубин», что-то такое. Помнишь, где кит глотает молодого человека,
13: ну,
14: дайвера,
13: да, да,
14: который
13: да, да,
14: да,
13: да, да, да.
14: попадает к нему вот каким-то образом, в общем, не особо понятным и не особо реальным, но тем не менее, и у него там совсем немножко времени, чтобы выбраться живым. То есть очень ждут премьеру этого фильма, которая тоже, по-моему, в октябре вот буквально состоится скоро.
13: Съесть кита и выбраться вот... живым, да, я помню.
14: И вот фильм «Животные», друзья. Так что в октябре тоже есть хорошие новинки.
13: Отлично, друзья, вот так вот. До Нового года мы дотерпим. слушаем. Потому что под Новый год, я думаю, как жахнет, там столько будет всяких новинок интересных, что хоть в кинотеатры не выходи целыми днями. Ну а сейчас, друзья, мы делаем остановку, слушаем музыку, друзья, в эфире Азия Плюс. Возвращаемся, чтобы встретиться с нашими замечательными гостями. А у нас сегодня будет Даля Рахматов и, кстати говоря, продюсер одного и того же фильма Лайли Рахматовой. Это брат и сестра, кстати говоря. Уважаемые друзья, вот такой вот тандем у нас сегодня будет в гостях творческий. А сегодня будем говорить про фильм «История Ловы». Про тебя фильм,
14: ой,
13: Лова?
14: Ой, нет, не про меня, но мне особенно приятно, что фильм про мою тезку получается. Да,
13: да, про Лову.
14: Наверняка.
13: Я хочу историю Андрея потом продолжить.
14: Вот, мне кажется, все свои пожелания ты сможешь режиссеру.
13: Обязательно я все это скажу в лицо.
14: Да, обязательно, обязательно скажи. Мы пообщаемся обязательно с нашими гостями, узнаем про фильм, друзья. Впереди много всего интересного, так что будьте с нами.
13: Будьте с нами, друзья, вернемся в следующем часе. We'll be right back.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке Робби Хунар. Мол Аз Адат Беш. Яке Босат Хунар. Дильтанго Дарвиш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дусти молиявии шумо.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, приветствую вас, дорогие наши слушатели. Мы возвращаемся в нашу светлую студию. Пожелать вам приятного дня, настроение замечательное. А настроение у нас просто великолепное сегодня, потому что, мне кажется, есть вот люди, которые приносят какой-то определенный свет в нашу студию. Свет, радость, смех, который слышит вся медиагруппа. И при этом и сотрудники работают. А они смеются, эти люди. Это наши гости, дорогие. Я намекаю на этих людей. Нет, не просите извинения, потому что вы ничего плохого не сделали. На самом деле, когда искрометный смех, он искренний, настоящий, мне кажется, просто уже заразительный. Правильно, Лола, по-другому ты и не скажешь. Спасибо за заразительный смех и радость. Сейчас расскажем, кто у нас в гостях, друзья. Ну и такое небольшое предисловие в начале.
2: Да, хотя мы же уже с тобой проспойлерили.
1: Было дело. Было дело.
2: Мы уже сказали, о чем будем говорить.
1: Мы же не можем себе ничего держать.
2: Долгожданные гости. Да, мы прям вот уже все равно прям интригу раскрыли. Но, друзья, еще раз напомню, что у нас в гостях люди, которые умеют ловить реальную жизнь в объектив

0: и превращать ее в настоящее кино. Сегодня с нами режиссер Далер Рахматов и продюсер Лали Рахматова. Это создатели художественно-документального фильма, основанного на реальной семейной истории, которая называется, так, внимание, Андрей сейчас снова будет не очень приятно, «История Лолы». А мне очень приятно, очень красивое название. И имя-то какое красивое, Андрей?
1: Я его каждый день 3 часа слышу, это имя, понимаешь, Лола? Я запомнил его. Да, на 10-й эфир. Ну что ж, шучу, конечно. Добрый день, здравствуйте, как ваши дела?
0: Добро пожаловать.
2: Добрый день, спасибо. Отлично.
3: Добрый день, спасибо большое, что пригласили, очень рада быть сегодня.
1: Лали, как можно поближе к микрофону, да, чтобы мы вас хорошо слышали. Вообще, оказывается, история этого фильма так тесно переплетена с вашей семьей, как мы понимаем. Потому что все-таки вот недаром мы взялись за эту работу. А вообще все-таки была идея снять фильм про бабушку Лолу.
2: Дело в том, что эту историю мы слышим с раннего детства из уст, из уст нашей мамы. Так как мы, слава богу, застали нашу бабушку Лолу, но она была очень скромной и такой доброжелательный, добродушный человек, она была очень веселая женщина, и несмотря на свое трагическое прошлое, да, она никогда об этом не рассказывала, да, она нам пела песни, вот сейчас помню, вот, она просто могла петь там Суликову песню, представляете, вот и вот с детства там, допустим, за ней там подпевали, какие-то рассказывали истории, но о том, что с ней произошло в ее детстве, какие переживания она перенесла, какую трагедию. Об этом мы от нее никогда не слышали, но мама нам об этом рассказывала, так как мама у нас хранитель памяти семейной. И вот у нас получается, знаете, вот несмотря на то, что я режиссер, мужчина, да, а эта же история очень женская, потому что история о бабушке, мама передала нам эту историю, а Лайли, она повествует вот эту историю на экране. И поэтому вот такая у нас получилась история трогательная.
1: Как интересно.
2: Да.
0: Вот. Нет, ну замечательно. А вот тогда вопрос, когда все-таки вы поняли, что это не просто семейная история, вот что это прям кино для всех? Вот
2: вы
0: какой
2: знаете,
0: момент?
2: Дело в том, что ну, как бы у каждого человека разная же профессия, да? А я уже был уверен, что раз я работаю в кинематографе, то не то, что как бы это возможность, а это обязанность, это какой-то груз ответственности, да, что если не мы, то кто об этом расскажет, зрители? И дело в том, что, знаете, мы не ставили перед собой задачу рассказать только историю нашей бабушки, да, а изучая материалы, ну, об этом тоже раньше мы тоже этим интересовались, этой темой, на самом деле эта история, она очень типична, она очень похожа. Вот все наши герои, у которых мы брали интервью, плюс-минус одно и то же происходило с их родственниками, родными. И это был, видимо, один какой-то подход к, вот, к врагам народа. Да. И вот, к сожалению, вот такое было время страшное. И вы знаете, откровенно говоря, у нас была идея создания сериала телевизионного, потому что это очень обширная тема.
1: Да, конечно.
2: И там очень много разных сюжетных линий.
0: Я тоже, кстати, об этом подумала сразу. Да, то есть в один фильм, да, очень тяжело
2: конечно.
0: Вместить.
2: Но, к сожалению, это дорогостоящий процесс, да. И мы решили начать с документального фильма, ну, со сценами реконструкции событий. И вот думаю, что это был первый шаг. Я думаю, что это вот только начало. Мы начинаем, мы углубляемся чем глубже в эту тему. Мы, вы знаете, это не задача, как бы, мы не ставим перед собой задачу ставить, дать оценку какому-то политическому режиму, либо личности. Либо... Это в центре нашего фильма человек, да? И вот, как бы вот чем глубже мы копаем эту тему, мы больше понимаем о том, что насколько вообще человек он важен, да? Вот все вокруг, как бы, все же делается ради людей, да? По идее,
0: вроде
2: да?
0: Вроде как бы.
2: А иногда, прикрываясь какими-то такими высокими там целями, в итоге страдают сами же люди, да, для чего тогда это все делается? В общем, это очень такая большая, глубокая тема для разговора, но я думаю, что потом можем к ней попозже вернуться.
1: Да,
2: но я, знаете, что хотел отметить? Да. Вот Лолу, сейчас вот, у нас в студии Лола, да? Плохих Лол не видел я, вот заслужил. Да, вот, мелочка, серьезно. Вот всех Лол, которых я знаю, они и умницы, красавицы, и вот во все, что только...
3: И позитивные, и желательные.
0: Спасибо большое. Ой, как приятно.
2: Спасибо за приглашение.
0: А завидуй молча.
1: Мы
0: продолжаем говорить про фильм.
1: У меня просто заявка уже следующая. Как хочу про себя тоже. Да, вот, пожалуйста, дорогие режиссеры, займитесь историей про Андрея. У меня много историй, связанных с Лолой. Могу
2: рассказать. Да, сериал «Наш друг Андрей».
1: Да, класс, мне нравится. А вот, кстати, если... Вот, Далер, вы все одуваетесь, одуваетесь, а вот Лайли у нас как-то немножко молчит в этом плане. А хотелось бы узнать, все-таки это съемка этого фильма, это попытка сохранить историю семьи?
3: Конечно, безусловно. Безусловно, главная цель — передать эту историю, которую мы получили от нашей бабушки, от нашей мамы, передать следующим поколениям. И как Далер уже сказал, так как мы занимаемся кино, то мы решили рассказать эту историю языком кино. И мы очень надеемся, что мы смогли передать всю суть, главную мысль, главную идею. Очень надеемся, что отклик в сердцах зрителей.
1: Не страшно было, да.
0: А я вот Лайли, да, тоже хочу задать вопрос, но это чисто, вот знаешь, уже, наверное, все-таки по-женски. А вот выносить все-таки, да, на публику, вот это очень личное. Mm-hmm. Вот не страшно было? Не было каких-то опасений, сомнений? Вот как?
3: Относительно чего?
0: Вот всего того, что все-таки это же с семьей связано, да, с личной какой-то историей, с трагедией личной, опять же, близкого человека. Вот мне кажется, женщинам особенно тяжело бывает вот о чем-то таком рассказывать.
3: На самом деле, мы с Далером очень сильно эмоционально привязаны к данному проекту. И действительно, касательно именно эмоциональной составной, было очень тяжело писать сценарий. Mm-hmm. Вот Далер писал сценарий, мама — соавтор у нас. И я, понятно, организационные вопросы, да? И без слез, конечно, не получалось. У меня просто в три ручья постоянно шли слезы, потому что там ничего не нужно было даже придумывать, потому что каждая сцена, так как вы знаете, это художественно документальная. То есть помимо документалистики у нас очень много игровых сцен.
1: Ой, а мне очень нравится, когда вот все это совмещается, да, когда смотришь документалку, не просто вот говорящие головы, а вот такие вот кадры приятные, дополнения, это просто великолепно.
3: На самом деле наши авторы именно решили в таком формате передать историю, чтобы зритель увидел именно человеческое измерение ситуации, той эпохи. И на самом деле наш актерский состав, наши замечательные, талантливейшие
1: актеры. Кто, кстати, вам помогал? Кто?
3: Ой, у нас было 16 актеров, которые играли каждую свою роль. Ну, маленькие роли. И в частности, да-да-да, но тем не менее они справились просто.
1: А вас не задействовали в качестве актрисы?
3: Меня? Нет, я считаю, каждый должен заниматься своим делом, поэтому я была за кадром, но так получилось, что и в кадре тоже я появлялась, так как у нас женская линия, вот как мы с вами уже говорили, и я вот как внучка, получается, да, в третьем поколении я рассказываю эту историю.
1: Далер, вот как все-таки, каково с родственниками работать? Одно дело, когда ты с коллегами работаешь по цеху, понятное дело, знаешь, как ими управлять, а тут вот в родственники, и довольно мое, много.
2: Это мое, как вам сказать, это моя видимо, я не знаю, то есть судьба такая у меня. Дело в том, что я помню, фестиваль был, первый фестиваль в Казани был, и там у нас был фильм «Овура». Это было очень давно. И на сцене мы стали с мамой. Мы нам дал приз, этот приз президента Татарстана, Мирзиёева Шамиева. И ведущий говорит, знаете, говорит, я слышал, что есть тандем папа-сын, папа-дочь. Ну, чтобы мама и сын, что так? Я говорю, ну да, что тебе, ну, а теперь еще брат и сестра. Я говорю, что, ну, вы знаете, это как-то получается очень, как вам сказать, органично. Дело в том, что Лали, она долгие годы занималась совсем другими делами. Ну, она как бы, она же еще, может, расскажу, да, Лали? Это, помните, были времена 90-е, вот эти тяжелые время. И как
0: да,
2: бы,
0: послевоенное время.
2: Вот начало 2000-х, особо в кино вообще ничего, не, там особо ничего не было. А Лали, она у нас была всегда отличница, вот она работала разом международным реализация, кто-то слово. И он говорит, и мы однажды сидим, а, ну, особо доходы не очень. И он говорит, мам, вот представляете, если я, а я, говорит, всю жизнь мечтала стать оперной певицей. А представьте, если я тоже стала, что бы мы все делали? То есть искусство особо не кормило в то время. Ну, теперь...
3: Да, всему свое время.
2: Да, всему свое время. И вот недавно она тоже решила тоже заняться кинематографом. Я вот, я все время ее агитировал. И вот в этом проекте «История Лолы» как раз она была против того, чтобы быть в кадре. Это я настоял, и мама тоже поддержала. Потому что, ну, знаете, когда личностное отношение, оно сразу чувствуется, да?
0: Конечно.
2: Потому что
0: конечно.
2: Если какой бы ни был прекрасный там ведущий, все равно это чувствовалось, что это не его история, да? Она...
0: Ну, конечно, собой, сторонний человек никогда не сможет поэтому... пропустить так историю через
2: а
0: себя.
2: А сейчас вот она рассказывала о том, что вы плакали, когда писали. Мы, дело в том, что она имела... То есть она не подзабыла немного. Мы писали... Мы же сначала планировали игровой фильм. И вот мы писали по эпизодный план для игровой картины. И там очень драматических событий очень много. И вот, вот этот она вспомнила момент тоже. Мы как бы в кино все работаем, и мы такие плачем, сидим, пишем. Но дело в том, что... Потому что знаете, что самое интересное? Что когда... Обычно же, как пишешь сценарий, что-то сидишь, выдумываешь, а здесь не надо чего выдумывать, здесь все есть, нужно просто оформить, да? И ты просто переносишься в ту эпоху и там себя представляешь на этом месте.
1: Ну, вот как еще удалось все это вместить, довольно такой короткий кадр, ну, короткий метр, я все время путаю. Ну, реально, там около 30 минут, да, насколько я понимаю?
2: Это, ну, здесь, это, да, здесь короткая история, как бы укороченная история, да, а так, да, сбоку у нас
1: работа. А вот что было вот, ну, особенно трудно все-таки показать на экране?
2: Знаете, вот... Вот я как раз сегодня об этом тоже подумал. Это мне не очень удалось, откровенно говоря. Вот некоторые сцены реконструкции, которые, казалось бы, вот по рассказам, они очень эмоциональные, очень, а у меня почему-то не получилось, там, я не буду говорить, каких сценах, да, и я посмотрел, что на экране... Все, все,
1: а может, мы и не заметим даже.
2: Ну, вот, да, Бог, что вы не заметили.
3: Это моя субъективная.
2: Да, но я просто по себе, да, сужу, что на самом деле... Это кино такое, это такая какая-то магия, да? Ты думаешь о одном, получается другое, а потом оно живет своей жизнью, и в итоге ты сам наблюдаешь и сможешь, а что там дальше будет, да, происходить, хотя ты сам это снял. Очень интересно.
1: А вообще, вот если вот после того, как премьера произойдет, мы увидим эту картину, а в дальнейшем все-таки связаться с родственниками людей, чтобы написать и другие тоже истории. Есть ли желание сейчас этим заняться? Или пока сейчас вы еще об этом не думали, о планах, о будущем?
2: Дело в том, что, знаете, мы, к сожалению, в фильм не вошли все истории, потому что документальный фильм, он
0: не хватило,
2: может быть, да,
0: да,
2: большим, да. К сожалению, мы не вошли в истории других людей, но и, сейчас вот одна тоже такая интересная произошла вещь. Киностудия «Таджикфильм», мы недавно, ну как, относительно недавно был питчинг, и они предложили, они все знали, что вот я занимаюсь этим тематикой, и они сказали, что предложить какую-нибудь, ну, тему, связанную с этим эпизодом, да, нашей истории, и в итоге поддержали, и сейчас «Таджикфильм» приступил к проекту новому, рабочее название пока «Имя на карте» или «Нусратова Махсум». Это уже игровой проект, большой, исторический. Вот в этом проекте мы уже сможем открыто, то есть широко показать всех наших героев. Это не история будет нашей семьи, это будет история
1: в целом,
2: поколения, да, тех, кто стоял у истоков создания нашей республики.
0: Как здорово. Ну вот смотрите, все-таки, да, это история Лолы. И вот в процессе съемок, что вот для вас, может быть, стало каким-то открытием о Лоле? Может быть, о семье даже, о себе. Может быть, что-то вот вы посмотрели на что-то по-другому. Может быть, вот что-то...
1: Может, какие-то
0: вот
1: семейные что-то... тайны открылись.
0: Да, что-то такое.
2: Вы знаете, что вы... Я насчет этого...
0: Целая жизнь.
2: Возможно, знаете, я просто... Некоторые персонажи появились... Вот, допустим, я не знал, что у Тимура Зульфикарова, оказывается, тоже отца расстреляли в 37-м году. И мы выбрали интервью, и он рассказывает историю о том, как его мама, его сестренка, она вместе их это как поднимала, сестру поднимала. И, то есть некоторые люди, которых ты даже не подозревал, что у них такие же истории подобные, они вот
1: похожие судьбы.
2: Похожие судьбы, да. Но меня удивило другое. Несмотря на то, что мы изначально говорили, что это не политический проект, мы не собираемся давать оценку ни какому режиму, ни личности, какой-то авторитарный, не авторитарный, это уже другой момент. Но очень многие люди отказывались давать интервью. Я не знаю, с чем это было связано. Я понимаю, что там, допустим, мы очень хотели взять интервью у российских историков тоже, потому что мы хотим показать, что это не против ни русских, никого, никакой национальности. Это просто история, о которой мы не должны забывать, потому что, чтобы впредь такое не повторилось, во-первых, да, а во-вторых, чтобы это дань памяти этим людям, которые не были безвинно убиенными, да, и как бы вот... И где-то 6-7 человек отказались давать интервью из России, там наши друзья связывались, они не смогли. И более того, здесь в Таджикистане тоже, там, я не буду их имена назвать, они известные люди, они тоже подходят. Я думаю, а с чем это связано? А что у вас пугает в этой истории? Да?
0: Но они никак не аргументировали
2: свои отказы. Один категорично, другой пропал. Но дело не в этом. Я просто, знаете, что хочу сказать. И наша история тянулась, и мы должны были уже полгода назад закончить. Они говорят, почему она тянется, что? Ну, вы знаете, как говорится, что у тебя свои планы, у Всевышнего другие, да, планы? И вдруг происходит событие, которое нас до глубины души трогнуло, смысла чуть прослезились. Вдруг мы видим по телевизору, что привозят останки, прах Нусратулла Махсумов, Шиншушу Тимура.
3: Героев, о которых мы как раз рассказываем.
2: И сам президент кланяется этим портретом. И верите, мы думаем, ай, вот оказывается.
0: То есть и совпало, да,
2: вот это событие? Вот, оказывается, мы что ждали. Вот,
1: вот, вот она концовка-то.
2: Вот на финал нашей картины. И вот отношение нашего руководства, да, которому мы глубоко благодарны. Вот, вот ради даже вот этого маленького, ну, это не маленькая, это важная вещь. И представляете, думаю, ах, вот оно что произошло. Видите? И вот это, я же говорю, что кино такая интересная вещь, оно начнет жить своей жизнью, и в итоге-то, если там по сценарию должен был один конец, у нас совсем другой конец, и он еще круче, чем должен был быть.
3: На самом деле, да, получился очень лаконичный конец. Это просто идеальный, да, вариант, ну, да, для, да, да, именно закрытия, да, фильма, мы даже не представляли. Потому что на самом деле такие подарки судьбы проектам, по-моему, они просто уникальны.
1: Значит, ему суждено жить этому проекту.
2: И мы думаем, а вот почему, а нам так еще неудобно было перед нашим партнером, который оказывали софинансирование. Думаю, ой, что делать, блин, как это... Ну, Лали сейчас их озвучит, да?
3: Да, чтобы, да, да, конечно, да, конечно.
1: Да, супер. Ну что ж, ребят, давайте прямо сейчас мы сделаем небольшую остановку, коммерческая пауза в эфире «Азия Плюс» и возвращаемся к нашему разговору.
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомлеи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч. Байяке ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Онро аздас наде.
7: Мазахой навишев бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Тами навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар КФС.
8: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.

0: سرخطی خبرها
1: در روهای دوشنبه چراغکوی هوشمند نصب گردیدند. وزارت نقلیات تاجیکستان وابسته به شرایط هوا گروههای نگهداری روها را به حالت آماده باشی بلند آورد. در قزاقستان پس از سنجش در وزارت مدافع 13 فرمانده جنایتی آغاز گردید. آلمان و اوکراین در ساحه‌های دفاع و انرژتیکا 15 سازشنامه امضا کردند. در دوشنبه بازی‌های دلفی جوانان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل افتتاح می‌گردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در آسیا پلاس.
4: второе дыхание، энергия твоего дня.
5: Друзья, мы снова с вами, приветствуем вас и напоминаю, что у нас сегодня в гостях Далер Ахматов и продюсер. Очень интересная картина Лайли Рахматова. Это брат и сестра, между прочим. А картина называется «История Лолы». Очень душевная картина, связанная с семьей наших замечательных гостей. Ну, вы знаете, на самом деле мы говорим про фильм и хотим все-таки узнать, когда премьера, когда мы сможем увидеть, где это произойдет, при каких условиях это произойдет, в сети, не в сети. В общем, рассказывайте.
6: Конечно. Наконец-то наша долгожданная премьера состоится на этой неделе, 9 октября.
5: Круто, в эту пятницу.
6: Да, если говорить об онлайн-премьере, то она должна состояться на платформе онлайн-кинотеатра Аджуип ТВ. Они являются нашим генеральным партнером.
5: Замечательно.
6: Да, генеральные партнеры официальной премьеры «Истории Лолы». Также 9 октября у нас состоится офлайн-премьера, кинотеатр «Навруз», это вот здание Кохи «Навруз». Так что, да, это мероприятие, оно впервые состоится, и так как мероприятие будет закрытого типа, да, грубо говоря, по пригласительным, но, конечно же, начиная с 9 октября мы планируем также транслировать, показывать фильм во всех кинотеатрах, мы как раз сейчас над этим работаем.
7: Ой, как здорово, значит, можно будет уже совсем скоро
5: посмотреть. Есть задумка на кинофестиваль отправить картину?
6: Да, конечно, безусловно, над этим также мы сейчас работаем, и, кстати говоря,
5: популярен ли такой вообще формат?
6: Да, вы знаете, арт-хаус, документалистика, тем более с игровыми сценами. А мы надеемся, что это будет найдет, по крайней мере,
7: конечно,
6: свою аудиторию, интересно. Своего зрителя. И что немаловажно отметить, так как это социальный проект, фильм будет в бесплатном доступе как онлайн, так и офлайн. Нам очень важно, чтобы эту историю увидела как можно больше людей. И, кстати говоря, так как это социальный проект, я бы хотела еще обозначить нашего партнера, который в самом начале истории поверил в нашу историю, доверился нашей команде, за что им огромное спасибо. Это швейцарский офис по сотрудничеству, а также Хумо Банк. Эти два партнера были с нами именно на этапе создания фильма.
7: Спасибо. Ну вот мы с вами уже говорили о том, что хронометраж, да, не позволяет вместить прям все, что хочется. Да. А вот было что-то такое, что вот прям особенно жалко, что не попало в фильм. Что вот очень бы хотелось все-таки еще туда добавить.
8: Вы знаете, но вот... мне чисто вот, как вам сказать, вот немного меня терзает вот, как бы, угрызение совести. Не попала в фильм одна история еще одного из героев того времени. Это Абдурахим Хаджибаев был такой человек. Но там само интервью, оно снималось в Худжанде, оно не очень отвечало формату нашего фильма. То есть оно не очень органично смотрелось в самой картине, хотя это очень был интересный человек, интересная личность. Там просто сами ответы на вопросы... Ну, то есть там своя специфика, да, у кино. И она немного не очень органично была, но... А передо мной теперь вдвойне задача стоит, что я обязательно должен об этом человеке рассказать в игровой фильме, потому что он ну, внес...
6: В котором
8: он,
6: сейчас как
8: да, раз который, да, да, сейчас
5: может быть, будет авторская версия.
8: Да-да, ну я просто... Знаете, дело в том, что очень не хотелось, чтобы выглядело так, что вот мы хотим рассказывать вот о наших, какие были наши крутые там родственники, что... Потому что на самом деле то поколение людей, оно было очень таким, как вам сказать, очень удивительным, да? И одна существовала очень интересная черта у большинства из них, несмотря на все тяготы жизни, на все трагедии, они были очень хорошими, то есть они были не озлобились, да? Их сердца не очерствели, и они были очень добрые. Вот, допустим, по нашей бабушке я даже сужу, она была такая добрая,
6: несмотря
8: такая была веселая.
6: На трагедию,
8: а представляете, вот, грубо говоря, если вернуться назад, представьте, добрая, веселая девочка, в 10 лет отца расстрелили, маму в тюрьму, ее отправляют в детский дом в Оренбург, и из ее рук вырывает ее младшую сестренку, ее в другой детский дом. Просто вот фрагмент рассказа, да? И она, представляете, она, маленькая девочка, теперь берет на себя ответственность за судьбу своей сестренки. Она узнает, что ее сестренка, оказывается, находится не так далеко от этого поселка, где они находятся, в другом детском доме. И просит там сторожа, что, пожалуйста, отвези меня, чтобы я его проведала. И там у нас вот эта сцена, я думаю, в кино игровом хорошая она получится. И представляете, с этого момента наша бабушка, она не кушает и складывает все вот, не знаю, хлебушек, печеньки, чтобы свою сестренку угостить. И она каждый раз завязывает платочек. А так как время голодное же было, и дети все хотят. И она каждый раз куда-то прячет, чтобы никто друг не съел. И накануне вот этой ее поездки, она... Ну, так как она наивная девочка, она, представьте, из Таджикистана поехала, она еще русский особо не знала так в то время. Она пошла, выходит во двор детского дома и закопала в землю этот сверток, чтобы завтра забрать. И на утро, когда она проснулась, она увидела, что весь двор замело снегом. Ночью пошел снег.
7: Она
8: и представляете,
7: не найдет,
8: она начала искать и не нашла. И она горько плакала о том, что она не смогла, как бы, вот этот... То, что она вот собирала для своей сестренки, вот просто представляете, и вот такие люди, которые прошли такие вот моменты, они вообще не озлобились. И они даже
6: сохранили в себе свет, который
8: даже, им передали. И даже представляете, когда даже вот об этом тоже мы слышали, когда умер Сталин, они все еще плакали. Представляете? Они были очень наивны, они очень были. И вот наша задача рассказать нашей молодежи в первую очередь о том, что ребята, вот было такое время, да. И это нам говорит о том, что никогда не нужно поддаваться каким-то провокациям. То есть нужно ценить то, что... Вот представляете, вот сейчас мир, да, мы живем в мирной стране, да. Хочешь заниматься кинематографом, занимайся. Хочешь выбрать... Вот смотрите, допустим, мы выбрали такую тему, да. Я не уверен, что во всех, в любых других странах может так выбрать тему, и тебе никто ничего не скажет. Согласитесь, это... Не бывает, конечно, прям идеальных условий, чтобы все были, да, во всех отношениях. Но, тем не менее... Один из подтекстов, одна из целей нашей картины передать нашим молодежи в основном о том, что как нужно беречь то, что имеешь, да, потому что в любой момент ты можешь этого лишиться
7: всего. Можно потерять.
8: Посмотрите, что происходит. Иран, конечно. Смотрите, вот там газа, что происходит, да. И вот просто вот как бы вот один из посылов
5: вот
8: нашей.
5: Смотрите, картины. Какая вещь. Вот мой дедушка прошел Великую Отечественную войну, даже не один. И они с неохотой рассказывали то, что происходило на фронте в целом. То есть, а как вот бабушка делилась с вами? Охотно ли вот этими историями?
8: Так она вообще не рассказывала об этом.
7: Да?
8: Она
7: это же мама рассказала.
8: Это мама рассказывала.
6: Это была больная тема для бабушки, и она очень не любила совершенно затрагивать эту тему. В свое время она по молодости рассказала, да?
8: Да.
7: А еще, представляете, видимо, она рассказала то, что дочери, вошло, да, и уже мама
8: если
7: вам.
8: Можно,
5: да, конечно,
8: история, она не вошла в фильм, просто о том, какие это были люди. Представляете, вот происходят все эти тяготы жизни. Старший брат, который скитался по подвалам, где-то он там жил, это не вошло в фильм, это, даст Бог, выйдет в игровой. Он встречает маму на базаре, она ее выпустили из тюрьмы, она его не знает, сыночек, в общем, они встреча у них. И начинается Великая Отечественная война. И этот парень, ему было лет 17, наверное, да, где-то лет 17, он идет в военкомат, что я хочу идти на фронт. Его не берут, потому что он сын врага народа. Он пишет письмо Сталину, и письмо доходит, представляете, вообще ужас. И оттуда, не знаю, сам Сталин или кто, пишет, что дети за отцов не отвечают, забрать его на фронт. И перед тем, как забрать на фронт, уйти на фронт, он едет в Оренбург, ищет сестренок своих, чтобы привезти домой. Лола находит, она его знает, потому что она была взрослая. А Наджаф, младшая сестренка, она была совсем маленькая. она их не узнает. Она, то ну, есть, да. Она говорит, моя мама, баба Тони, там какая-то воспитательница, представляете, она говорит, она на таджикском вообще не говорит. И представьте, они все в слезах ее приводят. Просто я дальше историю рассказываю. Он их оставляет, уходит на фронт и пропадает. И представьте, наивность. Наша бабушка, ей тогда было лет, если в 10, ну где-то лет 14, может, ей было. Mm-hmm. Она подделала свой паспорт, документ, идет. Этот, а тогда были концертные бригады, фронтовые бригады, которые уезжали на фронт, раздавали солдатам.
5: Агитбригады, да.
8: Они раздавали там носочки, джурабы, еду и выступали. А наша бабушка, она была очень артистичной, она записывается на фронт, чтобы пойти искать брата своего, представляете?
5: Ого,
8: да, вот и в итоге, представляете, ее берут. Но далее происходит, там кто-то увидит, что она подделала документы, в НКВД вызывает ее.
5: Ого.
8: Но, видимо, нашлись хорошие люди, они понимают, они спрашивают, зачем ты девочка сделала? Она говорит, брата ищу.
7: Конечно.
8: Окей, и представляете, и вот это. Она девочка, брат на фронте, и она по всему фронту едет с песнями, с концертами. А главная задача найти, ну, кто-то, она, конечно, его не нашла там.
5: С песнями, с концертами, а в душе.
8: Да, представляете, да.
5: Какая вот это, боль,
8: что,
5: да.
8: Просто,
5: да.
8: Я говорю о том, что какие-то были люди. Это вот, да. И вот когда сейчас мы иногда, мне саму становится стыдно, какие-то возникают проблемы, и ты думаешь, о, что за... Я думаю, о, Далер, стоп, вспомни, какие были проблемы, какие были у людей.
5: Вот. Иногда говорят, что тяжелые времена рождают
8: сильных людей.
5: Да. И так и говорили. Да, удивительная история. Вообще, все-таки нашелся ли брат?
8: А у него вообще история вообще... Можно
6: отдельный эфир даже посвятить.
8: И этому, брат, он красавчик был такой смелый, потом мы вам покажем его фотографию, и он на фронте, в него влюбляется девушка.
5: Угу.
8: Ну, видимо, может, у них был роман, не знаю, а эту девушку, как раз, любит командир.
5: Ого.
8: Да, и тот пьяный приходит к этому, его Гази звали Ниязов, он приходит и говорит, что этот... И начинает материть его, пьяный, и говорит о маме плохие слова в адрес его матери. А тот просит, что, пожалуйста, все, что хотите говорить, маму, пожалуйста, не нужно. Потому что она столько прошла испытаний, потом, в общем, тюрьмы, и там, представляете, что там...
7: Конечно, да, тоже.
8: Он просит не повторять, тот в пьяном состоянии говорит, и в итоге он не выдержит, и стреляет в лоб, убивает командира, представляете?
5: Ого.
8: И поэтому пропадает. А в то время, представьте, убить командира на войне, трибунал.
7: Конечно.
8: И в этот момент... Все, трибунал должен расстрелять, тем более сын врага народа еще, что вы хотите. Но так как его заслуги, он был очень отчаянный, он очень был, он дважды был представлен к званию Героя Советского Союза.
6: Он дошел до Рейхстага.
8: До Рейхстага, да. Но ему не давали, потому что сын врага народа, нельзя было. И представляете, и он говорит, ладно, окей, не расстрелять, штрафбат. И вот штрафбат, а так связи не было. И вот, когда он был в штрафбате, связь прервалась, и Лола поехал на его поиски. И он дошел до Берлина, был одним из тех, кто водрузил флаг Советского Союза над Рейхстагом, вернулся, потом стал известным как актер.
7: Ничего себе, да, вот действительно история.
8: Я говорю, что это же в кино такое не бывает, да?
5: Блин, такие истории. Кино такого не бывает.
7: Не придумаешь, да, нарочно.
8: Мы обязаны это экранизировать.
7: А вот все-таки еще вопрос, да, вот в то время, вот нужно было как-то все максимально правдоподобно, конечно, восстановить, передать. Как это у вас происходило? Все-таки вот какие-то детали для реконструкции, по рассказам больше, по фотографиям, как вот, да?
8: Мы провели где-то 3 месяца в госархиве, да, наверное?
6: Да, да, да.
8: Вы знаете, самая вот ценность нашей картины в том, вот документально и в игровой, я думаю, что тоже будет то же самое, что мы ничего практически не выдумываем, ничего не придумываем. Может, какие-то там для художественности что-то добавить, там какой платочек был синий или красный на голове, вот, грубо говоря, да. А все основано на реальных событиях, на реальных документах. Так что...
5: Да, очень интересно, да, стоит задуматься. Мне кажется, если даже так поразмышлять, что у каждого из нас есть какая-то своя семейная история, она очень богатая. Да, друзья, вам мы желаем удачи. Классные премьеры. У нас времени уже остается прям безумно
7: совсем
5: мало.
7: Совсем мало. Давай последний все-таки такой общий вопрос. Все-таки вот скажите нам, что все-таки фильм должны посмотреть, мне кажется, большинство. Да, если не все, то большинство в нашей стране. Какую одну мысль всего вы бы хотели, чтобы каждый зритель унес с собой после просмотра истории Лолы?
6: На самом деле очень интересный вопрос, очень важный вопрос для автора фильма в первую очередь. Наверное, Далер лучше.
8: Ну, знаете, главная мысль такая, что вот говоришь, что нет ничего хуже Ивана не помнит, что своего родства, да? Надо знать, надо нам знать, не забывать свою историю, да, корни свои. В первую очередь для того, чтобы такое больше никогда не повторилось, да? И вот, вот как бы, когда ты, да, когда ты бережешь, что ты имеешь, да, это, как, во-первых, как вам сказать, это тебя может спасти от будущих каких-то ошибок, да? И очень важно, понимаете, показать вот эту историю, чтобы люди не восприняли ее как какие-то националистические какие-то там идеи или что-то другое. Это просто дань памяти тем людям, которые они отдали свои жизни ради благополучия своего народа, да? И это они могут быть примером для подрастающего поколения о том, как нужно прожить жизнь. Вот смотрите, 100 лет прошло, этих людей уже нет, да? Они там кого-то даже не похоронили, сожгли там, бросили просто в яму их прах. Прошло 100 лет, а они все равно... справедливость восторжествовала, да? Мы начинаем только маленький рассказ с такой истории, а дальше мы с ним, дай бог, сериалы. И то есть, и все равно, когда ты на стороне добра стоишь, когда справедливости, все равно в итоге ты...
5: Рано или поздно.
8: Да, рано или поздно, да, да, да.
7: Ну,
8: да.
7: Память жива, конечно.
8: Память жива. И здесь вот пару слов, Лали, можешь сказать, потому что у нас еще... Нам помогли.
6: Да,
8: еще,
6: да, конечно. Да. Я вот как продюсер, мне важно, наверное, отметить такой вопрос, что вокруг данного проекта объединилось очень сильное партнерское окружение. Я говорила о партнерах, которые были на этапе создания. Также сейчас, когда фильм выходит к зрителю, вокруг нас объединились очень важные, уважаемые нами партнеры, потому что они разделяют с нами ценности, которые, в общем-то, являются вечными. Это культура, кино, память, история. И среди них я хотела бы отметить, это наш официальный партнер Душанбе Ситибанк, Сомон Реклама, Тамошо Кино, Якасарой Душанбе. То есть это каждый по-своему помогает нашему фильму встретиться с аудиторией. И вот очень важно, когда происходят такие коллаборации, когда культура вместе с бизнесом они объединяются вокруг таких вот важных социальных культурных проектов.
8: И все такие хорошие, главное, я вообще раньше нам было очень сложно находить деньги на кино или что-то, а либо тема такая, либо, не знаю, духи наших предков, они нам помогают, то есть вы знаете, очень хорошие люди, и все такие, и я говорю, что это нам дает надежду на то, что мы, может, в будущем тоже сможем реализовать другие проекты.
5: Ну,
8: и
5: конечно, вот, конечно.
8: Да, и швейцарский офис бизнеса столько ждали, конечно.
6: Но действительно, нас очень радует, нас очень радует, что действительно видят ценность именно этих вечных ценностей и вопросов. Поэтому, да.
5: Ну, вот тут привет передает госпожа Ульджабаева, да, Фарин, да, говорит, у мудрых родителей выросли умные дети. Успехов вам, с уважением, да,
6: спасибо.
5: Госпожа
6: Ульджабаева. Спасибо большое.
5: Да,
6: большое.
5: Друзья, удачной премьеры, пускай все произойдет гладко, хорошо, да, в принципе, мы в этом даже не сомневаемся, потому что все к этому-то и идет, вот все к этому-то и идет, к этой премьере. Действительно, вот это такая вот точка сосредоточения, где произойдет очень важная и нужная кульминация, и надеюсь, что ваша картина оставит правильное семя в головах людей,
6: которое
5: возрастет в хорошее такое дерево памяти, добра и любви. Спасибо
7: огромное. Да, я тоже хочу сказать спасибо большое, что вы сегодня здесь с нами, что вы поделились с нами этой самой историей, честно, вы рассказывали, и некоторые моменты, они прям до мурашек, это правда. Спасибо. Это очень трогает, и я тоже хочу надеяться, что, конечно же, фильм найдет обязательно своего зрителя, свои какие-то отклики, поэтому вам просто грандиозного успеха желаем.
6: Спасибо огромное.
7: И бесконечно оваций.
8: Все, ждем вас. Большое спасибо.
5: Спасибо огромное.
7: Спасибо большое.
5: Друзья, вот на этой ноте мы завершаем сегодняшний эфир. 3 часа пролетели сегодня довольно быстро. В общем, всем вам удачи, хорошей работы еще. Продолжаем рабочие задачи, куда мы от них денемся. Но знаете что, конец работы уже близок. В общем, удачи, пока-пока и до завтра.
7: Да, друзья, потрясающего продолжения этого вторника мы вам желаем. И уже завтра в это же самое время продолжим вместе открывать второе дыхание. На сегодня все. Пока-пока.
5: Пока, друзья.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Дети
9: дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel-ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Excel-ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайтир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy-ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиёмамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиёмамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиёма. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиёма Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиёма Молл.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور.
5: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
7: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رساندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
8: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
9: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам? Решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: тела.
1: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошкона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
2: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
4: Гар губори хотири аз дустон бини, маранч. Каз ду ои душманон бехтар бувад, дашноми дуст. Зибу Нисо.
3: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
5: Осень в динамиках звучит лучше.
6: Проверено. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

0: знают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, малыш тянется погладить кошечку или хочет обнять собаку, но иногда слишком сильно дергает за хвост или крепко прижимает к себе. Для ребенка до 5 лет это чаще всего не жестокость, а любопытство. И именно здесь взрослый может мягко научить малыша сразу двум важным вещам – сочувствию и безопасным границам. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление ребенка в доме, где есть домашние животные, это прекрасный шанс вырастить чуткого и доброго человека. Однако у деток до 5 лет еще нет врожденного понимания, что животному может быть больно или неприятно. Малыш воспринимает кота или собаку как большую живую игрушку. Задача родителей – стать переводчиком с языка животных на человеческий и выстроить четкие правила безопасности для обеих сторон. Озвучивайте чувства питомца. Говорите за животное и вместо крика «Не трогай кота!» скажите мягко. «Смотри, наш барсик прижал ушки и зажмурился. Ему сейчас страшно, и он хочет, чтобы ты его не трогал. Он хочет отдохнуть». Покажите, как именно нужно гладить животное. Возьмите ручку малыша в свою и аккуратно проведите по шерсти. Гладим вот так, аккуратно, нежно, по спинке. Вот так котику очень приятно. Включите кроху в заботу. Ведь даже двухлетний малыш может насыпать сухой корм в миску или бросить собаке мячик. И это формирует позитивную связь. Ты покормил нашего барсика, он тебе так благодарен. Какой ты молодец. И обязательно показывайте пример. Гладить нужно спокойно, не будить спящего питомца, не отбирать у него еду и не разрешать ребенку тянуть его за хвост, уши или лапы. Важно помнить, маленький ребенок еще не всегда способен контролировать импульс, поэтому границы – это не только слова, но и присмотр взрослого. Пусть забота начинается с маленького вопроса. Как ты думаешь, барсику сейчас приятно? Так развивается не только безопасное поведение, но и настоящая эмпатия. Ну а настоящий комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки ایمون اینترنشنال. دوستی مولیوی شما.
4: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сема мол шуморба концерти бошукуи и дуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сема мол дават мина моят. Шуморо шоми фарум шашаванда и музыки, нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармандони махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода, Борди туфаҳои арзишманд, Фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои идона, сана ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо, Сёма, чиптаҳо алакай дар yechipta.tj ва тикет то нуктати джей. Ҳамчунин дар нуктаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли инкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем. Як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо Сёма Мол.
4: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
6: ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсат رو از دست نده تنها در KFC
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41 Азия Плюс درجه بالای کسبیت

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Ман зилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: Реклама در Азия Плюс. Мазаҳои навише в бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سمونه نیرو نقطه تیجی ورود شده در رفع ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: работа не ждёт. кино не любит пауз. Игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Рахами телефона Едора и реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Осень в динамиках звучит лучше.
6: Проверено. Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиомамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиомамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Рахами телефонии Дора и реклама. 41 41.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, малыш тянется погладить кошечку или хочет обнять собаку, но иногда слишком сильно дергает за хвост или крепко прижимает к себе. Для ребенка до 5 лет это чаще всего не жестокость, а любопытство. И именно здесь взрослый может мягко научить малыша сразу двум важным вещам – сочувствию и безопасным границам. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление ребенка в доме, где есть домашние животные, это прекрасный шанс вырастить чуткого и доброго человека. Однако у деток до 5 лет еще нет врожденного понимания, что животному может быть больно или неприятно. Малыш воспринимает кота или собаку как большую живую игрушку. Задача родителей – стать переводчиком с языка животных на человеческий и выстроить четкие правила безопасности для обеих сторон. Озвучивайте чувства питомца. Говорите за животное и вместо крика «Не трогай кота!» скажите мягко. «Смотри, наш барсик прижал ушки и зажмурился. Ему сейчас страшно, и он хочет, чтобы ты его не трогал. Он хочет отдохнуть». Покажите, как именно нужно гладить животное. Возьмите ручку малыша в свою и аккуратно проведите по шерсти. Гладим вот так, аккуратно, нежно, по спинке. Вот так котику очень приятно. Включите кроху в заботу. Ведь даже 2-летний малыш может насыпать сухой корм в миску или бросить собаке мячик. И это формирует позитивную связь. Ты покормил нашего барсика, он тебе так благодарен, какой ты молодец. И обязательно показывайте пример. Гладить нужно спокойно, не будить спящего питомца, не отбирать у него еду и не разрешать ребенку тянуть его за хвост, уши или лапы. Важно помнить, маленький ребенок еще не всегда способен контролировать импульс, поэтому границы – это не только слова, но и присмотр взрослого. Пусть забота начинается с маленького вопроса. Как ты думаешь, барсику сейчас приятно? Так развивается не только безопасное поведение, но и настоящая эмпатия. Ну а настоящий комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазор як асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тарих у фарханг то иктисоду фановари хой навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия Плюс.
3: Салом сомини арчманд. Мани Жанвари хастам ва имруз оид ба нушоки сухбат мекунем ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، هوارنگ و نوعهای دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکین شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب توفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت میکنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه به چین در آسیا پلوس. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошкона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Олами ро як сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
2: Интихоли пуль тарихи бонки имон интернешнл осон ва кулай аст. Хар интихол, нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки имон интернешнл. Дусти, моляви шумо.
4: Фигони барго чарг. Дар хошияи садрангии табиат. Азия Плюс.

0: Alessia Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Сил панш соли и стеклолият. Панш соли им конят хо. Сьома мол шуморба концерти Бошукухи и Дуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стеклолият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сьома мол дават миномоят. Шуморо шуми фарумша шаванда и музыки. Нейру и баланд ва эсоси рангин интизораст. Дари Аксана, Хунармантони Махбуб, Шабна Мисурайо, Гурухи Шамс, Вамеймони Махсус Ас Узбекистан, Далер Хонзода, Бурди Туфахуи Арзишмант, Фудзона Ботаунхуи Дуздошта, Нушокихо Вафазуи Идона, Сана Ваммакон, Дахуми Октябр, Тавахувгохи Маркази Саудо, Охози Чорабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Понки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо Сьома, Чиптахо Алакай Дарие Чипта Нухтати Джей Ватикито نقطه جی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوما مول 35 سال استقلالیت 5 سال امکانات ها یک جو جشن میگیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوما مول
2: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Басу бараси вам убойсаху, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه به پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدنی آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, малыш тянется погладить кошечку или хочет обнять собаку, но иногда слишком сильно дергает за хвост или крепко прижимает к себе. Для ребенка до 5 лет это чаще всего не жестокость, а любопытство. И именно здесь взрослый может мягко научить малыша сразу двум важным вещам – сочувствию и безопасным границам. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление ребенка в доме, где есть домашние животные, это прекрасный шанс вырастить чуткого и доброго человека. Однако у деток до 5 лет еще нет врожденного понимания, что животному может быть больно или неприятно. Малыш воспринимает кота или собаку как большую живую игрушку. Задача родителей – стать переводчиком с языка животных на человеческий и выстроить четкие правила безопасности для обеих сторон. Озвучивайте чувства питомца. Говорите за животное и вместо крика «Не трогай кота!» скажите мягко. «Смотри, наш барсик прижал ушки и зажмурился. Ему сейчас страшно, и он хочет, чтобы ты его не трогал. Он хочет отдохнуть». Покажите, как именно нужно гладить животное. Возьмите ручку малыша в свою и аккуратно проведите по шерсти. Гладим вот так, аккуратно, нежно, по спинке. Вот так котику очень приятно. Включите кроху в заботу. Ведь даже двухлетний малыш может насыпать сухой корм в миску или бросить собаке мячик. И это формирует позитивную связь. Ты покормил нашего барсика, он тебе так благодарен, какой ты молодец. И обязательно показывайте пример. Гладить нужно спокойно, не будить спящего питомца, не отбирать у него еду и не разрешать ребенку тянуть его за хвост, уши или лапы. Важно помнить, маленький ребенок еще не всегда способен контролировать импульс, поэтому границы – это не только слова, но и присмотр взрослого. Пусть забота начинается с маленького вопроса. Как ты думаешь, барсику сейчас приятно? Так развивается не только безопасное поведение, но и настоящая эмпатия. Ну а настоящий комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Бубин. Бишунал в Абирахс.
3: Азия Плюс. Мамбай Иттелоот в Афарогат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: یگو اسد 32.
5: Моҳи августи соли 2026 гармтарин моҳ дар таърихи мушоҳидаҳои обуҳавошиносӣ дар ҷаҳон гашт. Ҳарорати миёнаи сатҳи замин нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи асри 20 1,32 градус Селсия баландтар буд. Рекорди қаблӣ, ки соли 2023 ва 2024 сабт шуда буд, боз ба 0,08 градус Селсия зиёд шуд. Ҳамчунин ҳарорати уқёнусҳои ҷаҳон баланд рафт. Ҳарорати сатҳи об дар моҳи август низ ба сатҳи рекордӣ расид. Ин танҳо як ҷаҳиши кӯтоҳмуддат нест. Ҳамаи 10 моҳи августи гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо ба даври баъд аз соли 2016 рост меоянд. Гузашта аз ин, моҳҳои июн то августи соли 2026 гармтарин давраи се моҳа дар таърихи мушоҳидаҳои NOAA, Идораи миллии уқёнусшиносӣ ва атмосферии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буданд.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000 شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

just like Cleopatra. Let's start a fire. Let's go.

0: Радио Азия Плюс. Баруй Шунидан. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.
1: Я

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – Meet Me in the Dark. Песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонхо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
2: Пушти позан, тахти кайковус ро. Сарбиде, аскафмади номус ро.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهز لب بستن نمی آید، خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: تانسی سنانی آسیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shadows of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shadows of Blue вместе с...

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе гунар, мол аз адат беш, яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом.

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گرغباری خاطری از دوستان بینی مرنج کز دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Моляви Шум.
4: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Стандарт Таджикистан 5.
1: Дар барои Фарух шунидед? Бонкаш бавай 1 миллион дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба авлпаймои бонк